Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

Новое радио.

Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходит...

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, Беларусь! Вы слушаете главный музыкальный гид страны. Хит-парад «Супербелорусы». Врубаем колонки на полную мощность, ведь мы раздадим жару и покажем, какие треки разорвали наши чарты на этой неделе. На связи Вика Красовская, и я открываю портал абсолютно новое звуковое пространство. Сейчас мы начинаем обратный отсчет треков со знаком качества самых мощных, бронебойных и монолитных хитов Беларуси. Держитесь крепче, музыка уже выходит из берегов.
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Мы продолжаем наращивать давление звуковой волны в Лиге супербелорусов. Прямо сейчас отложите все дела и настройте свои внутренние приемники на волну абсолютной искренности. Сейчас будет трек, который пробивает любую броню и бьет точно в сердце. Это история, которую каждый из нас проживал хотя бы раз в жизни, положенная на сочный и стильный бит. Саша Костес. Love Story.

В Лиге супербелорусов объявляется штормовое предупреждение. Ведь устоять на ногах сейчас будет просто невозможно. В эфир вырывается трек, который не оставляет шансов логике и здравому смыслу. Это чистый концентрат чувств, дикого ритма и харизмы, которая бьет наотмашь. Приготовьтесь к максимальной перезагрузке эмоций. Товстик. Любовь срывает крышу.

0: Басы. Удар третий.
1: Мы продолжаем стирать шаблоны и двигаться по главным музыкальным измерениям. Сейчас в эфире МВ Радио. Трек с абсолютно фирменным, породистым звуком, который заставит ваши динамики работать на пределе возможностей. Этот парень знает все о том, как создавать железобетонные хиты и гипнотизировать танцполы. Ловите мощнейшую дозу качественного саунда, которая бьет без промаха. Лирик. Don't go.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Суперсила.
0: У микрофона Вика Красовская, и я рекомендую вам крепче пристегнуть ремни. Впереди музыкальный нокаут, который сотрет в порошок любые шаблоны и заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Свои правила игры диктует исполнительница, чья харизма бьет без промаха прямо в цель. Этот англоязычный хит уже оккупировал наши радары и готов разорвать ваши динамики. Сети. Lay it on me.

0: Белорусы.
1: Уровень пожара в нашей музыкальной галактике официально превысил все критические нормы. Перед вами настоящий монолитный хит, который железно закрепился в топах и не собирается уступать свои позиции. Элегантный вокал, мощный кач и концентрированный драйв. Не гасите свои внутренние реакторы. Ловите этот стильный залп. Parrot of Planets.

0: часы.
1: Хватит лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам. А мы выпускаем на волю сокрушительный музыкальный калибр, который железно оккупирует ваши плейлисты. Этот трек – чистый адреналин, под который плачет, смеется и танцует вся страна. Июла. Малышка на миллион.

Давление звуковой волны в Лиге супербелорусов выходит на совершенно новый уровень. Сейчас мы включаем то, что заставляет наши сердца биться чаще. Ведь в эфире звучит наш родной, невероятно стильный и певучий белорусский язык. Этот трек – идеальный пример того, как современная музыка переплетается с нашей культурной ДНК. Забудьте про шаблоны, ловите наш обволакивающий гипноз. Чей чай? Ну, чаму?

микрофона Вика Красовская. И я официально заявляю, градус этого лета только что пробил потолок. Откладываем серьезные лица в сторону. Мы включаем трек, под который просто невозможно стоять на месте. Это гимн молодости, ярких ночей и сумасшедших поступков, когда весь мир принадлежит только тебе. Настя Кравченко. «Совершеннолетняя».

0: часы. Квантовый скачок.
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: часы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: плюсы.
1: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: Никакой воды и пустых пауз. МВ-радио переходит в режим максимального ускорения. Пока другие спорят о трендах, мы просто взрываем ваш эфир. Приготовьтесь к тройному звуковому удару. Три бронебойные новинки от белорусских артистов обрушатся на ваши динамики здесь и сейчас.
1: Финальная битва.
0: Никита Белько. Понарошку. Холли Флейм. Тону.

0: Супербелорусы.
1: Наш музыкальный марафон подошел к концу, и чарт полностью укомплектован. Сегодня мы в очередной раз доказали, настоящие титаны сцены живут здесь, в Беларуси, и их треки крушат любые стереотипы. Спасибо вам за каждый голос и лайк. Это энергия, на которой держится наш проект. Пьедестал распределен, но в нашей музыкальной вселенной все может измениться в любую секунду. Не сбавляйте обороты, подпитывайте свой внутренний огонь и оставайтесь на частоте МВ-радио. С вами была Вика Красовская, ваш бессменный гид по главным трендам страны. До встречи в эфире.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супербелорусы» на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне. Сейчас

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают энергетики и какой рекорд побил рыбак из США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что труд строителей формирует современный облик страны, а отрасль сохраняет статус одного из основных драйверов экономики. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, а также женщинам, которые достойно работают в этой непростой сфере. Александр Лукашенко выразил убеждение, что нынешнее поколение продолжит лучшие традиции и будет внедрять передовые технологии. Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Электроснабжение всех населенных пунктов Беларуси полностью восстановлено. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Во время непогоды свет пропадал почти в 500 населенных пунктах. Аварийные бригады работали непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Сейчас энергетики продолжают отрабатывать единичные заявки в сетях низкого напряжения. Ситуация остается на контроле ведомства.
0: К новостям в мире.
1: Украина начнет производить системы ПВО «Патриот» не ранее, чем через 12 месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это станет возможным при получении лицензии от США. Он также заявил, что задержки вызваны бюрократией в США и Европе. Он признал, что даже после получения лицензии Украина не сможет самостоятельно производить ракеты для этих комплексов. Владимир Зеленский отметил, что поставки могут задерживаться из-за политических вопросов. Новостям регионов. Региональный гастрономический фестиваль «Ухафест» прошел в Вилейке. Праздник собрал гостей из разных регионов Беларуси, а также из России. На фестивале сварили около 500 литров ухи, и все желающие могли попробовать ее бесплатно. Предприятия района представили свои гастрономические площадки, а на сцене звучала живая музыка. Украшением праздника стало карнавальное шествие морских персонажей и колонна байкеров. Организаторы отметили, что с каждым годом фестиваль становится все масштабнее и ярче. И в завершение выпуска. Рыбак из США побил 56-летний рекорд благодаря маленькой рыбе. Случай произошел в Южной Дакоте. Джек Бекман поймал обыкновенную солнечную рыбу. Улов весил 453 грамма, что значительно превысило прежний рекорд в 340 граммов. Рыба клюнула сразу и сначала была принята за крупного окуня. Сейчас рекордный экземпляр хранится в морозилке. Рыбак планирует сделать из него чучело.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Финская волна. Звук сочного лета.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать родителям близнецов и что создали с помощью искусственного интеллекта.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Сингапура Тармана Шанмугаратнама с Днем независимости этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подтвердил заинтересованность Минска в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации. Александр Лукашенко также пожелал президенту Сингапура здоровья и счастья, а гражданам этой страны мира, прогресса и процветания. Семьи, в которых родились двойни или тройни, имеют ряд гарантий. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Например, речь идет о повышенных выплатах. При рождении двойни, если это первые дети в семье, родители получат единовременно почти 15 тысяч рублей. При появлении тройни поддержка будет еще выше. Помимо денежных выплат, государство предоставляет услуги социальной няни. Для двойни это до 20 часов в неделю, для тройни до 40. Такая помощь оказывается до достижения детей. Детьми трехлетнего возраста. Новые размеры выплат действуют с 1 августа по 31 октября.
0: К новостям в мире.
1: Высший уровень погодной опасности объявлен в Китае из-за приближения тайфуна «Долфин». По прогнозам метеорологов, стихия обрушится на восточное побережье сегодня вечером. Скорость ветра при выходе на сушу составит от 38 до 45 метров в секунду. Власти ряда провинций повысили уровень реагирования. Из прибрежных районов эвакуировали более 30 тысяч человек и отменили свыше 1300 авиарейсов в Шанхае. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что именно строители формируют облик центрального региона и возводят жилье, дороги и объекты инфраструктуры. От их труда зависит динамика экономического роста и уровень жизни населения. Алексей Кушнаренко пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия. И в завершение выпуска. Ученые из США впервые использовали искусственный интеллект для создания новых видов вирусов. Об этом пишет газета The New York Times. Модель обучили на структурах ДНК, она составила рецепты для синтеза молекул. Эти молекулы внедрили в бактерии, и в результате появились ранее не существовавшие в природе вирусы. Российские специалисты подчеркивают, между ИИ-проектом и реальным патогеном огромная дистанция. Однако они предупреждают, что создать биологическое оружие с помощью ИИ можно быстро. Однако на защиту уйдет гораздо больше времени.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: А вы слышали эту новость? Саудовская Аравия, похоже, решила переплюнуть всех. Появилась информация, что финал чемпионата мира по футболу 2034 хотят провести на высоте 350 метров над землей. Они построят арену, которая будет парить над землей, как летающая тарелка, только с футбольным полем. Вместимость, на секундочку, больше 46 тысяч зрителей. Амбициозно. Теперь главное, чтобы мяч не улетел в свободный полет.
1: Смотрим.
3: И после выхода фильма Кристофера Нолана по мотивам поэмы Гомера в мире начался настоящий бум на древнегреческие имена. В соцсетях набирают просмотры ролики, где детей называют одиссеями. Также встречаются Афины, Афродиты, Геры, Зевсы, Посейдоны, Гераклы и даже Прометеи с Артемидами. А как вы думаете, имя влияет на судьбу человека?
1: Слушаем.
3: И вы точно слышали в соцсетях трек «Бизи». Он сейчас звучит буквально отовсюду, но вряд ли вы задумывались, кто за ним стоит. Авторы хита – дуэт из Минска под названием «Police in Paris». Но для белорусской публики у них есть особая визитка – техно-ремикс на легендарную песню песняров «Косил ясь конюшину». И здесь кроется самый интересный факт. Один из участников дуэта – Владислав, родной внук Владимира Мулявина, основателя песняров. Также в 2022 году они вошли в историю как первые белорусские исполнители, выступившие на Tomorrowland, легендарном фестивале в Бельгии, который считается главной площадкой для электронной музыки в мире. Для сравнения, туда ежегодно съезжаются сотни тысяч человек, а попасть на лайн-ап – большая честь даже для звезд уровня мировых чартов. А еще их музыку можно услышать в кино. Трек «Police in Paris» звучит в фильме «Плохая девочка» с Николь Кидман. И все эти достижения были задолго до того, как Бизи стал вирусным и заполнил собой соцсети. Давайте послушаем, что же слушают сейчас в интернете.
4: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надёжный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают в милиции и что открыли американские палеонтологи.
0: Новости.
1: Поиски группы альпинистов, в составе которой находятся двое граждан Беларуси, идут в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Спортсмены перестали выходить на связь после восхождения на пик Курумды высотой более 6600 метров. 4 августа они благополучно поднялись на вершину и сообщили о начале спуска. Однако в установленный срок в контрольную точку не прибыли. Для проведения поисков уже сформирована общественная спасательная группа из числа альпинистов и спасателей МЧС. Ведут мониторинг ситуации. Дипломаты поддерживают связь с родственниками пропавших спортсменов. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 20 платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть 13 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Режим чрезвычайной ситуации введен в Словакии из-за крупного пожара на военном полигоне. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение приняли районные власти. Оно позволяет активнее бороться с последствиями. Возгорание произошло вчера во второй половине дня. На тушении задействованы около 100 пожарных, более 20 единиц техники и вертолеты. Сейчас пожар локализован. Специалисты взяли под контроль 3 очага. Причины возникновения огня пока неизвестны. Новостям регионов. В Солигорске задержан мужчина, которого подозревают в распространении наркотиков. Оперативники наркоконтроля получили информацию о его деятельности и подтвердили ее в ходе дальнейших мероприятий. В его доме и тайниках рядом с участком нашли более 600 граммов особо опасного психотропного вещества. По данному факту заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершение выпуска. Американские палеонтологи впервые собрали полную копию скелета древнего аллигатора. Длина животного составляла 9,5 метров. Оно обитало на восточном побережье Северной Америки в меловом периоде. В ходе реконструкции ученые обнаружили на кончике морды загадочные отверстия, которых нет у современных рептилий. Предположительно, эти полости могли служить резонаторами для громких звуков или отводить тепло от мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, что такое дофамин.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Дофамин – это гормон радости в твоем мозге. Он выделяется, когда тебе очень нравится что-то делать. Например, съесть шоколадку, или получить лайк за фото, или найти крутой ролик в интернете. Мозг запоминает это ощущение, ему хочется повторить. Так, дофамин заставляет нас искать новые радости. Это помогает учиться и открывать мир. Но есть и обратная сторона. Дофамин может заставить зависать в телефоне или съесть целую пачку печенья. Важно помнить, радость бывает разной. Прогулка с друзьями дает не меньше счастья, чем экран. А еще она куда полезнее. Управлять

0: своим дофамином сам. Получай радость от живого общения и новых знаний. Тогда жизнь станет ярче.
1: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
0: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Дофамин – это твоя внутренняя награда за приятные дела. Он помогает чувствовать радость и учиться новому. Главное – не зацикливаться на одном источнике удовольствия и находить счастье в разных вещах. Пока, Лана.
1: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве обороны и что обнаружили в Турции.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования лидеру Лаоса в связи со смертью председателя Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что председатель парламента был преданным сыном лаосской земли, посвятившим жизнь служению Родине. Белорусы всегда будут помнить его вклад в укрепление дружественных белорусско-лаосских отношений и развитие межпарламентского сотрудничества. Перечень специальностей для постановки женщин на воинский учет обновили в Беларуси. Соответствующее постановление приняли в Министерстве обороны. В список вошли медицинские специальности среднего специального высшего образования и переподготовки. Среди них фельдшер, медицинская сестра, врач, фармацевт и другие квалификации. Женщины с 19 лет, получившие такое образование, подлежат первоначальному приему на воинский учет. Новые правила вступают в силу после официального опубликования.
0: Новостям в мире.
1: Власти Финляндии введут обязательный экзамен для желающих получить гражданство. Об этом сообщает миграционная служба страны. Испытание будет проверять знания устройства финского общества, законодательства, истории и культуры. Тестирование проведут в электронном виде на финском или шведском языках для людей от 18 до 65 лет. От экзамена освобождаются те, кто окончил лицей или вуз на этих языках. На подготовку такого тестирования власти выделили около 800 тысяч евро. Новостям регионов. Более 280 жилых домов и 6 сельскохозяйственных зданий повреждены в Минской области в результате непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Восстановительные работы продолжаются и уже восстановлена большая часть жилых домов. Также в регионе зафиксировано более 1700 случаев падения деревьев. Масштабное разрушение и падение отмечены и в других областях республики. Всего по стране от стихии пострадало более 120 населенных пунктов. И в завершение выпуска. Археологи обнаружили в Турции мраморную статую юноши возрастом 2500 лет. Находку сделали в древнем городе Сарды, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высота статуи составляет более 2 метров. Уникальное полосатое одеяние юноши не имеет аналогов ни в Анатолии, ни в Греции, что говорит о самобытной лидийской традиции. Специалисты надеются, что находка даст новые сведения о культуре и верованиях древней элиты. После изучения статуи выставят в музее Манисы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды? Оксана Самойлова впервые села за штурвал вертолета. Это была ее давняя мечта. Блогерша призналась, что поставила перед собой амбициозную цель – получить лицензию частного пилота уже к концу сезона. Ну, удачи ей и от винта, как говорится. Руль Самойловой боится. Ой, а я это сейчас вслух сказала. Анджелина Джоли впервые раскрыла подробности своей личной жизни после развода. Она откровенно поделилась в интервью, что после ухода Питта мужчины перестали быть ей интересны. И она не встречалась ни с кем с тех пор, как развелась 10 лет назад, а фокусировалась на детях и семье. Ну, конечно, поверили мы ей, да? Сори. Однако сейчас Джоли готова постепенно менять свою жизнь. Она открыта для новых знакомств и свиданий. На этот шаг ее отчасти вдохновляют дочери, которые хотят видеть в ней не просто заботливую мать, но женщину.
1: Звезды сошлись.
2: Представитель четы Бекхэмов дебютировал в кино. 23-летний Ромео Бекхэм получил главную роль в спортивной драме «40-0». И хотя он единственный из детей знаменитого футболиста, кто пошел по стопам отца, вопреки всеобщим ожиданиям, в фильме сыграет теннисистом. Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время, а его коллегой по съемочной площадке станет легенда французского кино Катрин Денёв. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадки не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое событие прошло в Несвеже и что обнаружили у берегов Сицилии.
0: Новости.
1: Расследование уголовного дела о геноциде в Беларуси выявило новые масштабные факты уничтожения мирного населения в годы войны. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Специалисты допросили более 20 тысяч свидетелей. На территории республики задокументировано существование 580 лагерей смерти. Верховный суд страны установил, что общие безвозвратные потери составили не менее 3 миллионов человеческих жизней. Кроме того, состоялись суды над ранее скрывавшимися за рубежом карателями. Их вина юридически признана вне зависимости от сроков давности. Белорусы сдали излишков сельхозпродукции и дикорастущих почти на 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в Белкопсоюзе. Объемы заготовок выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо традиционных овощей, жители сдают персики, дыни, виноград и сливы. В торговой сети круглый год присутствуют белорусские огурцы, томаты, капуста разных сортов и другие овощи. Белкопсоюз продолжает расширять приемно-заготовительную сеть и с начала года уже открыл 6 новых пунктов. Сейчас по всей стране их насчитывается почти 800.
0: К новостям в мире.
1: Ряд стран продолжает попытки возобновить переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. При этом министр подчеркнул, что диалог не может возобновиться, пока США не прекратят нарушать меморандум об остановке военных действий. По его словам, американская сторона также обязана компенсировать ущерб, который был нанесен в результате этих нарушений. Новостям регионов. Фестиваль «Несвежская фортеция» прошел в Несвеже. Мероприятие развернулось в английском парке у стен замка и собрало клубы исторической реконструкции, творческие коллективы и многочисленных гостей. Зрители увидели рыцарские турниры, сражения эпохи Наполеона и Первой мировой войны. На протяжении всего дня работали ярмарки сыра, меда и ремесленных изделий, а также проходили кулинарные конкурсы. Завершился праздник выступлениями кавер-групп. И в завершение выпуска. Затонувшее судно Древнего Рима обнаружили у берегов Сицилии. Об этом пишет РИА Новости. По данным специалистов, судно затонуло и перевозило сотни амфор. Ученые датируют корабль вторым-первым веками до нашей эры. На борту сохранились сотни глиняных сосудов для вина и два якорных штука. Вероятной причиной крушения стала сильный шторм или навигационная ошибка.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем хит всех вечеринок.

0: трек «Love Don't Let Me Go» вышел в 2002 году. «Мой ровесник» так-то. Он был вторым синглом с дебютного альбома Дэвида Гетты. Над песней работала целая команда авторов. Сам Гетта, Нед Скотт, Бенджи Воган, Крис Уиллис и многие другие. Тогда непривычный для слушателей жанр электрохаус только начинал завоевывать мир.
1: Что по рекордам?
0: Во Франции трек стал настоящим танцевальным хитом, добравшись до 4-го места в национальном чарте. Всего там было продано 376 тысяч копий. Трек получил статус золотого. Сам альбом «Just a Little More Love» добрался до 6-й строчки во Франции и стал дважды платиновым. Это был первый раз, когда Гетта пересек границу андеграунда и ворвался в мейнстрим. Сейчас хит живет полноценной жизнью в TikTok и Instagram Reels. Дэвид Гетта – один из самых популярных артистов в соцсетях с более чем 25 миллионами подписчиков, а его ранние треки переживают второе рождение. «Love Don't Let Me Go» — это точка отсчета. Трек, с которого начался путь человека, ставшего одним из главных диджеев планеты. Это тот самый звук ранних нулевых. Чистый, наивный, но уже заряженный той энергией, которая позже взорвет стадионы. Давайте подарим хиту новое звучание на русском языке.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого. Не брось меня.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Летнее, сочное, малиновое, минское.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

знаю, все получится. Ты ключик от моего сердца, моего сердца. Yeah.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигаются поиски альпинистов в Кыргызстане и насколько активно развиваются нейросети.
0: Новости.
1: Президент Беларуси потребовал вернуть в сельхозоборот все неиспользуемые земли центрального региона. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Вилейский район. Выполнение этой задачи запланировано на следующий год. Глава государства оценил культуру земледелия и обратил внимание на зарастание полей сорной растительностью. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере Минской области. Президент поручил губернатору вовлечь все пустующие угодья в активную обработку. Поиски трех альпинистов, среди которых есть двое граждан Беларуси, продолжаются в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Спортсмены перестали выходить на связь в минувший вторник. Сейчас спасатели, пограничники и добровольцы ведут операцию. Однако погода в районе поисков ухудшается. Не сегодня на месте была обнаружена палатка пропавших, однако людей внутри не оказалось.
0: К новостям в мире.
1: От 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко остаются в Сеуте. Об этом сообщает ТАСС. Эти данные расходятся с официальной позицией правительства, которое ранее утверждало, что речь идет лишь о 2500 человек. Глава анклава подчеркнул, что ситуация на фоне массового прибытия людей пока не нормализовалась. Напомню, в конце июля Сеута столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом. По данным главы МВД Испании, большинство из проникших в страну уже вернулись обратно. Новостям регионов. 3 ДТП с пострадавшими произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. Инциденты зафиксировали в Смолевичском, Солигорском и Молодечнинском районах. В 2 из 3 случаев в авариях участвовали мотоциклы. В результате происшествий госпитализированы 3 человека. ГАИ напоминает о категорическом запрете алкоголя за рулем и строгом наказании за управление в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. И в завершение выпуска. Через 5 лет боты будут генерировать в 1000 раз больше трафика, чем люди. Об этом сообщает компания Cloudflare. По данным источника, боты обогнали людей по объему трафика уже в мае этого года, на год раньше прежних прогнозов. Резкий рост автоматизированных запросов связывают с развитием искусственного интеллекта и агентов. Специалисты признают, что ранее недооценивали темпы этого процесса. В компаниях также предупреждают о новых вызовах для безопасности сетей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, насколько быстро строится жилье в Беларуси и можно ли расшифровать мысли человека.
0: Новости.
1: Инфляция в Беларуси находится под контролем. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства отметил, что средняя стоимость товаров и услуг выросла всего на 3% по сравнению с началом года. Вместе с тем Александр Лукашенко поручил правительству внимательно следить за дальнейшей ситуацией. Политик подчеркнул, Совет министров так и не выработал систему справедливого ценообразования. Темпы строительства жилья в Беларуси идут с опережением графика. Такими данными за первое полугодие поделился министр архитектуры и строительства Вадим Альшевский. Он отметил, что ВВП отрасли вырос более чем на 6%, а загрузка предприятий достигла 104%. Белорусские специалисты также реализуют проекты за рубежом, включая 8 крупных объектов в России, агрогородок в Азербайджане и стройку в Боливии. Кроме того, внутри страны тестируется цифровая платформа «Стройдок». Она уже содержит базу из 9 тысяч документов и готовые ответы на сложные нормативные вопросы.
0: К новостям в мире.
1: Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. По его словам, израильские военные не покинут анклав до полного разоружения движения «Хамас». Он подчеркнул, что речь идет о реальном разоружении, а не эффективном. Израиль уже передал США свои возражения по данному плану. Напомню, ранее стороны при посредничестве США, Египта, Катара и Турции договорились о прекращении огня. Новостям регионов. Незаконное производство самогона выявили в Борисовском районе. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, в хозпостройку у местного жителя нашли около 100 литров браги и самогонный аппарат. Изъятое оборудование и брагу направили на проверку. Правоохранители напоминают об ответственности за изготовление крепких алкогольных напитков и хранение аппаратов. Нарушителю грозит предупреждение или штраф с конфискацией, а при повторном нарушении сумма взыскания возрастет до 30 базовых величин. И в завершение выпуска. Команда ученых из Южной Кореи создала новую систему расшифровки мыслей человека. Алгоритм позволяет воссоздавать музыкальную мелодию, которая звучит только в мыслях. Изобретение испытывали на небольшой группе из 10 добровольцев. Нейросеть смогла довольно точно установить ноты произведения и паузы между ними. Ученые надеются, что их разработка станет основой для будущих систем синтеза речи, особенно для парализованных людей.
0: Курсы валют.

0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Ну что, доездились, дорогие самокатчики? Кажется, в Гродно так точно. Не так давно вступил в силу проект, который ограничил в ноль использование шеринговых велосипедов и самокатов. Хорошо это? Плохо? Что стало причиной и как на это реагируют люди в социальных сетях, мы и попробуем разобраться.
0: Самокаты.
2: Многие жалуются, что самокатчики – это тихие убийцы. Мол, гоняют везде, где и как хотят. Штрафы приходят крайне редко и ничему не учат людей. Отчасти это правда. Уж не первый раз мы касались этого пункта. Плюс загрязнение тротуаров. Иногда от количества оранжевого и желтого глаза ломаются. А глядя, как с ними обращаются во время паркинга, тоже хочется запрет ввести. С другой же стороны, электросамокаты – это быстро на короткие дистанции. Относительно бюджетно в сравнении с покупкой авто или заказа такси на то же самое расстояние. Плюсом ждать транспорта вовсе не надо, да и ответственные самокатчики, как ваш покорный слуга, никуда не пропали. Все по ПДД, даже когда никто не видит. И вот, в Гродно больше не прокатиться. Отчасти это решение я оправдываю. Был там пару раз проездом. Город очень узкий, с тонкими улочками и меньшим тротуаром. Нормальные велосипедные дорожки? Думать забудьте. Если здесь я не прав, то, пожалуйста, поправьте. Но их туда просто некуда впихнуть. А кататься, ой, как хочется.
0: Автонавигатор.
2: Перейдем к социальным сетям. И тут, на мое удивление, я увидел больше негативных комментариев. Зачем забирать? Зачем так жестко? Да еще и велосипеды хотят ограничить. Но делать нечего, судя по всему. Однако есть вопросы. И очень серьезные. Причем к самому устройству красивейшего города Гродно. Сколько там ДТП с участием машин? Сами тачки всегда стоят по паркингу? Защищены ли пешеходы от ошибок неопытного водителя? Да и кто защищен? Разве что тот, наверное, кто из дома совсем не выходит.
0: Личное мнение.
2: Если во главе инициативы и безопасность, то пора запретить все. В конце концов, кислород тоже вреден. Но суть, как и всегда, где-то между правильности использования средств транспорта и ответственности пешеходов. Слушать музыку, конечно, очень здорово, но не тогда, когда тебе сигналит битый час, а ты нарушаешь ПДД как можешь. Я против такой инициативы. Особенно против переноса на другие города республики. А вот за условия комфорта для всех я против никогда не буду. Гродно — это лишь прецедент. И надеюсь, что дальше этого города не пойдет.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И главное, не теряйте голову. Будь вы пешеход, автолюбитель, да и вообще не советую.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. От заката до рассвета объявляем лето.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне. Я всю ночь смотрю.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 16 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.